0: эфире Chicken FM.
1: Иногда для отличного результата нужно всего лишь дать 5. В Rostix это знак. Мы сделали это вместе. Новые идеи, смелые решения и движение вперед. Вот наш стиль. Так что дай 5, коллеги. Передай ему привет, признание через наш портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Мы вообще обожаем своих гостей. Мы утром, особенно когда я здесь нахожусь, практически каждый гостей я знаю своих. Мои сотрудники точно так же знают утром, кто приходит. Также и вечером есть постоянные гости. Соответственно, мы знаем, что они приблизительно будут заказывать там какие-то напитки, особенно утром, когда приходят, там заказывают определенный кофе, там глиссе. У нас есть постоянная гостья наша, которую мы уже, когда ее видим, уже бежим ей ставить, ей вообще каждый раз так приятно, говорит, это вообще прям так ценно от вас, ребят, что вы всегда идете и сразу ставите мне мой любимый кофе, чтобы я побыстрее его получила и уже пошла там по своим делам на работу побежала.
0: Дай пять! Мы на одной волне! Chicken FM!

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. Я хочу поздравить и поблагодарить свою чудесную команду с прохождением «Рост 2.0» с результатом A. Вы наша поддержка и опора, наша движущая сила и пример того, как работают настоящие профессионалы. Спасибо каждому, кто принял участие в подготовке ресторана, и вы удите. Для меня вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Ну что, пятница уже в разгаре. Ну как, ощущается? Даже если впереди много задач, внутри все равно появляется ощущение легкости, потому что конец недели уже близко. Так что сегодня добавляем в день чуть больше музыки, чуть больше улыбок и двигаемся красиво к выходным.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот им иногда кажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить, что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Ростикс. Всегда заботимся

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люстра Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. По данным наших метеорологов, сегодня над ресторанами наблюдается повышенное давление заказов. Ближе к обеду ожидается плотный фронт гостей с резкими порывами. Здравствуйте, а можно еще? И ой, я передумал. В районе кухни прогнозируется жара. Местами до состояния «кто взял мой фартук?». На кассе возможна переменная облачность и кратковременные осадки из вопросов «а где мой номер на экране?», «а где чек?» и «класс». Классическое природное явление. Человек, который 10 минут изучает меню, а потом говорит, а что вы мне посоветуете. Во второй половине дня синоптики предупреждают о редком атмосферном явлении. Сотрудник, который пропал во время запары, уходя попить, внезапно появляется словами «Ну что тут у вас?». Специалисты пока не могут объяснить происхождение этого феномена, но сотрудники наблюдают это уже много сезонов подряд. К вечеру циклон заказов начнет ослабевать. Ожидается постепенное прояснение, легкий ветер свободен. Свободы и высокая вероятность услышать самые приятные слова дня. Все, ребята, смену закрываем. С вами была Люст Виктория, и я желаю всем хорошего настроения, крепких нервов, и чтобы запара сегодня проходила стороной, ну или хотя бы по очереди.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: Мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Чикен FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Чикен _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, и этот пятничный вечер – идеальное время для Rossix Dance Club. Танцевальный вайб, сочные треки и музыка, которая помогает перезагрузиться после рабочей недели. Так что оставайся на волне, сегодня будет громко, классно и вместе с тобой.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Мы вообще живем всеми нашими сотрудниками. Мы знаем, кто чем занимается вне работы. И вообще группа есть у вас общая рабочая. И всегда отслеживаем, кто чем занимается и какие достижения они вне работы достигают. Могу прям погордиться, у меня есть парочку сотрудников. Да даже не парочку, я всеми, конечно, горжусь, но могу выделить парочку сотрудников. Это Полина, которая сейчас 16 лет, она мастер спорта по дарту по России, чтобы вы понимали. Это прям очень круто, я считаю, что у меня вот такие сотрудники есть. А еще есть Екатерина, которая занимает у меня по Свердловской области первое место по своей выпечке.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростикс». Здесь Виолетта. Ростикс Тайга, город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. Я хочу поздравить, поблагодарить свою чудесную команду с прохождением «Рост 2.0» с результатом A. Вы наша поддержка и опора, наша движущая сила и пример того, как работают настоящие профессионалы. Спасибо каждому, кто принял участие в подготовке ресторана, и вы удите. Для меня вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: высокая оценка в Рост 2.0 рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Всем привет. Напоминаем, что ты можешь стать частью команды репортеров Чикен FM. Если ты любишь движ, общение, хочешь рассказывать про жизнь своего ресторана, это отличный шанс попробовать себя в новом амплуа. Заявка уже ждет тебя на сайте chicken.fm. Вступай, рассказывай про себя и становись новым репортером нашей корпоративной волны.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Я еще здесь работаю вообще 8 лет в компании. Ну, наверное, за 8 лет, да, я вообще прям жесткий фанат своей работы. Я была в 2024 году лицо RB. Вы, наверное, меня видели по всей России. Да, я очень сильно люблю свою работу, люблю не только то, что она дает, да, я люблю ее отдавать, я люблю общаться с людьми. Моя команда, я вообще свою команду очень сильно обожаю, я обожаю свою территорию, я вообще люблю своего территориального управляющего, это вообще прям люди не только на работе, скажем так, а она как маленькая семья, они действительно очень заботятся о каждом, и им не безразлично то, как чувствуют себя на работе, ну, не только на работе, но и вообще, в принципе, да, вне работы, чем занимаемся. И вместе проводим время, ходим на концерты даже вместе, если периодически. Это, я считаю, очень круто. Это прям семья, и мне вообще это очень сильно импонирует, такое видение в компании.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Monday.
1: Вы слушаете Chicken FM. Ваши сообщения прилетают не только на нашем портале chicken.fm, но и через Telegram Chicken нижнее подчеркивание FM. Следующее сообщение из ресторана в Челябинске. Передайте, пожалуйста, привет Алмазу и пожелайте зеленого роста. Написала нам Настик. Настик, ну давай, в следующий раз, когда ты будешь отправлять сообщение, обязательно укажи, в каком ресторане работает адресат. А так, спасибо тебе за послание. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люстра Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. По данным наших метеорологов, сегодня над ресторанами наблюдается повышенное давление заказов. Ближе к обеду ожидается плотный фронт гостей с резкими порывами. Здравствуйте, а можно еще? И ой, я передумал. В районе кухни прогнозируется жара, местами до состояния «кто взял мой фартук?». На кассе возможна переменная облачность и кратковременные осадки из вопросов «а где мой номер на экране?», «а где чек?» и «класс». Классическое природное явление. Человек, который 10 минут изучает меню, а потом говорит, а что вы мне посоветуете. Во второй половине дня синоптики предупреждают о редком атмосферном явлении. Сотрудник, который пропал во время запары, уходя попить, внезапно появляется словами «Ну что тут у вас?». Специалисты пока не могут объяснить происхождение этого феномена, но сотрудники наблюдают это уже много сезонов подряд. К вечеру циклон заказов начнет ослабевать. Ожидается постепенное прояснение, легкий ветер свободы и высокая вероятность услышать самые приятные слова дня. Все, ребята, смену закрываем. С вами была Люст Виктория, и я желаю всем хорошего настроения, крепких нервов, и чтобы запара сегодня проходила стороной, ну или хотя бы по очереди.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix». Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи ресторан Ростикс Проспект в Пензе. Нам пишет из мира. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, коллеги. Всем хорошего настроения и позитива. Улыбчивого настроения и тебе, из мира. Спасибо, что ты вместе с нами. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Okay. Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Всем привет. Сегодня пятница. Отличный день для простых, хороших вещей. Поддержать коллегу, пошутить, сказать кому-то спасибо, дать 5 после тяжелого момента на смене. И вроде мелочь, атмосфера вокруг меняется очень быстро. Проверено. Так что не скупись на эмоции. Ну а мы не будем жадничать на хорошую музыку. Впереди много отличного саунда здесь на Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Вообще, старт моей карьеры мне очень-очень сильно помог мой такой значительный директор Алмаз Баткаев. После него мне очень сильно и по сей день помог Агеев Даниил. Сейчас он является территориальным управляющим Магнитогорска. Вообще, Даня вообще самый крутой, вообще классный друг. Своему территориальному управляющему Вахрушевой Надежде хочу огромное спасибо за поддержку сказать. Злобиной Ксении, директору Greenwich Екатеринбург. Это вообще тоже очень классный человек, который всегда и везде на все найдет ответы. И своему непременно директору Светлане Пистановой, которая подготовила меня вчера к интервью к HIPPO. И я вчера сдала интервью и пойду развиваться на директора.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, на связи Тигран. Он передает привет всем своим коллегам, всем ресторанам Москвы и продуктивной трудовой недели. Ура! Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm, также через наш телеграм chicken_FM.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
0: Команда репортеров Chicken FM.
3: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. Я хочу поздравить и поблагодарить свою чудесную команду с прохождением «Рост 2.0» с результатом A. Вы наша поддержка и опора, наша движущая сила и пример того, как работают настоящие профессионалы. Спасибо каждому, кто принял участие в подготовке ресторана, и вы удите. Для меня вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Красиво.
1: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.
2: Интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

нас испортили сеть. Между нами своя атмосфера эстетики. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Кость, тебе что, 15 лет?
1: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
2: Привет, представься, пожалуйста.
3: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс Канавинский», Нижний Новгород.
2: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
3: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки рост.
2: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
3: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
2: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
3: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
2: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
3: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Слатанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
1: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
4: Нижневартовск и Ростикс Нефтяников на связи, пишет Мадина. Дорогая моя команда, для нас был очень ответственный день. У нас была проверка рост 2.0, и мы ее прошли. Вы замечательная команда, вы самые лучшие. Спасибо вам большое за такой результат. Отдельное спасибо нашей ТУ Вере Григорьевой, которая наравне с нами готовила ресторан к проверке.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», «В Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и группа Добро представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Друзья, всем привет! На волне вашей любимой радиостанции Top Hit Chart. И сегодня его будем вести мы, Михаил и Иван Заситкевичи.
3: Да, это группа Добро. И наша предыдущая встреча была больше месяца назад. Мы, если честно, соскучились по эфиру.
2: Но время зря не теряли, много выступали, писали новую музыку.
3: А еще мы внимательно следили за тем, кто и как выступал на концерте Top Hit Live, который только что прогремел в Москве.
2: Но о Top Hit Live мы вам расскажем чуть позже. Прямо сейчас для вас, наших слушателей, мы эксклюзивно представляем наш новый летний трек.
3: Его премьера состоялась буквально на днях. Песня называется «Море, привет». Мы желаем всем приятного прослушивания. Поехали.
0: 15-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Надеемся, что вам зашла наша новая песня «Море привет». Добавляйте ее в свои плейлисты, лайкайте, делитесь с друзьями и просто заряжайтесь летом, которое вот-вот уже войдет в наши окна.
2: Давайте вместе сделаем наше «Море» главным хитом вашего лета.
1: А у нас на очереди артист и автор, которого вы все прекрасно знаете.
2: И который прямо сейчас исполнит свой новый хит, который называется «Музыка моя». Дмитрий Колдун на волнах «Топ Хит Чарт». 14

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Нашу следующую героиню зовут Мия Бойко. И вы наверняка помните ее по песне «Ты мой Пикачу».
2: Да, прославившись, Марина поняла, что скромность – самый короткий путь к забвению. И с тех пор решила петь песни исключительно про себя любимую.
1: Надо сказать, что тема любви к себе зашла многим слушателям и особенно слушательницам. И, наверное, поэтому новый хит «Мия Бойко» про Мия Бойко, который называется «Экспонат», на этой неделе мгновенно залетел в российский интернет-чарт.
2: Встал в ротацию на радио и появился в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат», встречайте.
0: 13-е

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Мы сейчас активно работаем, направлены на гостевой опыт. То есть, если в начале года у нас была немножко негативная динамика, то на данный момент мы выше цели, идем по NPS и очень хотим стать лучшими в городе. То есть, мы работаем над своими ошибками, мы работаем с гостями и вырабатываем лояльность к бренду и к ресторану у гостей.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.
0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
4: Друзья, горячую дюжину хитов сегодня открывает драгоценный «Малахит», который исполняет группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева.
5: «Малахит» стоит в ротации на сотни станций и собрал более 70 тысяч эфиров. Встречайте винтажный «Малахит» в нашем эфире.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, всем привет, кто только что подключился к нам. С вами группа «Добро» и это «Топ-хит-чарт».
2: Самые горячие хиты радио и интернета. И наш следующий артист только что выступил на концерте «Топ-хит-лайв» в Москве.
1: Он стал самым молодым участником концерта. В апреле ему исполнилось 15 лет.
2: Конечно же, мы говорим о Шандоре Силантьеве, участнике программы «Голос дети» и «Детская новая волна».
1: На концерте «Топ Хит Лайв» Шандор исполнил свой новый трек «24/7», за который во ВКонтакте проголосовало огромное количество фанов. И сегодня «24/7» Шандора звучит в «Топ Хит Чарте». Встречайте!

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, у нас на очереди очень важный раздел нашего хит-парада. Это лучшие новые треки молодых артистов, которые отлично протестировались на «Топ Хит» и встали в ротацию на радио. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ваши лайки двигают новые песни на вершины хит-парадов, в том числе и нашего.
2: И пусть так ярко горят города, мы стояли за своих до конца.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от Ольги из ресторана «Ростикс» «Окей большевиков» в Питере. Сашка Кочинов и команда «Небо Мурино», поздравляю вас с нереальным результатом. А по рост 2-0. Вы лучшие. Да, ради таких сообщений, конкретно от Ольги, существует наш эфир. Приободряйте друг друга, дарите хорошее настроение, признавайте, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.
3: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
4: Друзья, вы, наверное, заметили, что один из новых треков «Дива» записала наша знакомая и соведущая топ-хит-чарта Настя Негода.
5: И мы чисто по-братски просим вас проголосовать за Настю. Вам не сложно, а ей будет приятно.
4: Ну а нашу горячую десятку сегодня открывает хит Артема Качера «Клатч».
5: Артем стал одним из хедлайнеров концерта «Топ Хит Лайф», где исполнил этот хит. Несмотря на то, что трек этот про расставание с девушкой, песня слушателям зашла.
4: И сейчас Артем Качер, диджей Смэш и «Клатч» становятся участниками нашего хит-парада.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, если вы только что подключились, с вами Иван и Михаил, группа «Добро», и это программа «Топ Хит Чарт». Прямо сейчас у нас звучит фантастический коллаб Анны Асти и Димы Билана. «Эпилог» — так называется их совместный хит. Встречайте.
0: Девятое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Наш следующий участник также принял участие в Топ-хит Лайв. Мы все его знаем как Сашу Санту, но на самом деле его зовут Александр Титов.
2: До того, как стать известным исполнителем, Санта написал огромное количество хитов для Сергея Жукова, Полины Гагариной и Стаса Пьехи.
1: Затем были успешные выступления на «Новой волне», в проекте «Главная сцена» и яркое начало сольной карьеры.
2: Сегодня Саша Санта исполняет у нас свой новый хит «Вместо тысячи». Встречайте.
0: Восьмое место.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Лучшие хиты недели в программе
2: «Даем стиль»
1: с группой «Добро».
3: На волнах вашей любимой радиостанции группа «Добро» и программа «Топ Хит Чарт». Наш трек-лист продолжает Юлия Зиверт и ее свежий хит, который называется «Газ». Трек уже играет в эфире 120 радиостанций и набрал под 100 000 эфиров. И, кстати, в этой песне отличный текст «Готовая инструкция для молодых артистов» от Зиверт. «Как стать звездой». Погнали слушать.
1: Седьмое.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Итак, на шестой строчке у нас сегодня Владислав Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом «Holy Flame». По данным Топ-хит, его трек «Тону» играет на 200 радиостанциях и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз. Да, с такими цифрами Влад будет претендовать на победу в гонке радиохитов 2026 года.
2: Но не будем торопить события, подождем церемонии Top Hit Music Awards, которая пройдет 26 ноября,
1: где и будут объявлены имена самых популярных артистов и самых любимых хитов.
2: Ну а Holy Flame и его хит «Тону» звучит здесь и сейчас.
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, с вами Иван и Михаил, группа «Добро». И у нас на очереди нарезка звездных новинок этой недели. До топ-чартов они еще не добрались, но мы их уже расслышали. Так что шансы стать хитами у них есть. Погнали!

0: Друзья, в эфире ТОП Хит Чарт. И мы, его ведущие группы Добро, напоминаем вам о том, что если вам понравилась какая-то из песен, обязательно проголосуйте за нее в группе ТОП Хит во ВКонтакте.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
2: В программе ТОП ХИТ ЧАРТ.
3: Просыпайся.
0: А у нас впереди самый жир. Пятерка самых, что ни есть, топ-хитов. И открывает эту пятерку звездный коллаб под названием «Карма» с участием Егора Крида и Сивиль из группы «Артикасти».
2: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, далее мы представляем себя на «Малиновой луне» группы «Моя Мишель».
2: Эту песню солистка группы Таня Ткачук написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко.
1: А уже в начале мая состоялся релиз нового трека. Радиостанции не оставили «Мою Мишель» в холоде и одиночестве и поставили на «Малиновой луне» в самую что ни на есть горячую ротацию.
2: Результат — четвертая строчка нашего хит-парада на этой неделе.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро». Тройка лидеров этой недели.
1: Итак, друзья, бронза у нас сегодня улетает Моту и его треку «Намек на нас».
2: Тот самый хит, в котором есть важное сообщение, но вместо точки в конце – многоточие.
1: Еще один претендент на звание «Радиохит года». У него более 200 тысяч эфиров. Встречайте Мота и его «Намек на нас» в программе «Топ-хит-чарт».
0: Третье

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Chicken FM. Готов к движу?
1: Chicken FM. Жарим хиты.
2: Let's go!
3: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
4: Серебро сегодня уходит Мари Краймбери. Ее хит «Давай не ждать».
5: Марина многие недели подряд возглавляла наш чарт, но сегодня стала только второй.
4: У кого получилось обойти Мари Краймбери на этой неделе, мы узнаем совсем скоро. А прямо сейчас звучит хит Марины «Давай не ждать». Слушаем, ждем, не переключаемся.
3: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Ну а наше золото сегодня уходит супер коллаборации. Собрались вместе Матвей Мельников или Мод, Хачо Дономолян или Хчо и R&B-артист из Сочи Виктор Вавилов, выступающий под псевдонимом «By India».
2: И они записали лирический хит «Шаде», который на этой неделе возглавил российский интернет-чарт и залетел в горячую ротацию на ведущих столичных радиостанциях.
1: Это привело «Шаде» к фантастическому взлету в чартах и к первому месту у нас. И нам ничего не остается, как нажать на кнопку «Play», чтобы послушать эту «Шаде».
2: Друзья, наш хит-парад завершается. С вами были Иван и Михаил, группа «Добро».
0: Лидер «Топ Хит

0: FM.
1: Сделай эфир Chicken FM своим. В рубрике «Заказ принят» ты можешь поставить трек для своей команды. Заходи в телеграм-канал «Явростикс», открывай закреп и записывай голосовое сообщение с приветом и песней. Включай радио, твой трек уже на подходе. И не забудь проверить закреп, там все нюансы участия.
2: Музыка в стиле «Ростикс».

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Банах Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. У нас в основном ребятки, ну, если не ездят, то мы сами, например, я вот жертвую в фонды для животных, также для детей, например, кто сборы открывает. И ребяток стараемся привлекать, то есть мы прикладываем информацию. Все, понятное дело, это сугубо личное дело каждого. Мы не заставляем, но ребятки у нас все эмпатичные, проявляют эмпатию и, конечно, жертвуют и животным, и детям. Или если, например, у нас что-то у кого-то, не дай бог, у сотрудников случится, то тоже, как бы, ребята все сплочаются и помогают.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. На связи Бишкек и Батырбек. Он передает привет своим братьям из Ханты-Мансийска. Вы лучшие парни, люблю вас сильно. Даня, Илья, привет общаги Югу. Батырбек, тебе огромный привет, как, впрочем, и всем, кто нас слушает в Бишкеке. Ребята, ждем ваши новые сообщения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
3: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. По данным наших метеорологов, сегодня над ресторанами наблюдается повышенное давление заказов. Ближе к обеду ожидается плотный фронт гостей с резкими порывами. Здравствуйте, а можно еще? И ой, я передумал. В районе кухни прогнозируется жара. Местами до состояния «кто взял мой фартук?». На кассе возможна переменная облачность и кратковременные осадки из вопросов «а где мой номер на экране?», «а где чек?» и «класс». Классическое природное явление. Человек, который 10 минут изучает меню, а потом говорит, а что вы мне посоветуете. Во второй половине дня синоптики предупреждают о редком атмосферном явлении. Сотрудник, который пропал во время запары, уходя попить, внезапно появляется со словами «Ну что тут у вас?». Специалисты пока не могут объяснить происхождение этого феномена, но сотрудники наблюдают это уже много сезонов подряд. К вечеру циклон заказов начнет ослабевать. Ожидается постепенное прояснение, легкий ветер свободен. Свободы и высокая вероятность услышать самые приятные слова дня. Все, ребята, смену закрываем. С вами была Люст Виктория, и я желаю всем хорошего настроения, крепких нервов, и чтобы запара сегодня проходила стороной, ну или хотя бы по очереди.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken.

Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сегодня разгоняем темп до предела. Говорим о драм-н-бейсе. Появившись на сколько других жанров, он построен на скорости. Основа его — это рваный, рвущийся вперед брейкбит в 170 ударов в минуту и низкий, почти осязаемый бас. Это музыка мегаполиса, погони и адреналина, где мелодия почти пробивается сквозь стены ударных. Для чистого ощущения скорости ловите «Скутер» — «The Spell Remains». Уверен, пульс частица. Ну а я с вами прощаюсь. Пусть с вами всегда будет музыка со вкусом.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Вика из ресторана «Ростик Суральская» в Екатеринбурге. Вика передает привет всем своим сотрудникам на смене и желаю выжить в 50-50. Надеюсь, все поняли, а мы Вике передаем персональный привет. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM звучит сочно.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне.
2: Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Chicken FM. Звучит сочно.
1: В Москве 10:00, а в Петропавловске-Камчатском 10:00.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Работаешь и параллельно пишешь свои хиты? Мы это уважаем. В программе «Музыка нашей команды» твой трек может зазвучать на Chicken FM. Скидывай его на электронный адрес radio@chicken.fm с нужной пометкой. Немного правил, чуть подготовки, и вот ты уже звучишь между сменами на Chicken FM.
2: Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. У нас есть, как и во всех ресторанах, свои постоянные гости, которых мы уже, видя с порога, знаем, что они закажут, с кем мы можем даже поболтать на какие-то отвлеченные темы. Также это семейные пары, потому что ресторан у нас находится в спальном районе. Деткам мы раздаем шарики, привлекаем внимание к нашим детским наборам. Ну и, в принципе, создаем настроение, потому что счастливый ребенок, счастливый родитель, соответственно, к нам еще будут возвращаться.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, Ростик, Золотая Миля на связи, Артем Кисляк. И Артем передает привет своей команде, директору ресторана, прекрасной, очаровательной и всеми любимой Елене. Желаю хороших продаж, выполнения результатов и замечательного настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Команда репортеров Chicken FM.
3: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. Я хочу поздравить и поблагодарить свою чудесную команду с прохождением «Рост 2.0» с результатом «A». Вы наша поддержка и опора, наша движущая сила и пример того, как работают настоящие профессионалы. Спасибо каждому, кто принял участие в подготовке ресторана, и вы удите. Для меня вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
4: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Радио «Чилинфа».
2: Я в Rostix.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Миров Иван, я из ресторана Росикс Хасыгина, Санкт-Петербург, и я хочу посвятить следующий трек своему менеджеру смены, самой лучшей, Годяевой Таисе.
2: Друзья!

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Продолжаем наш марафон добрых слов. На связи Никита из ресторана «Ростикс Минина» в Нижнем Новгороде. Никита передает привет своей команде, желает хороших продаж, отличного настроения и также поздравляет заместителя директора Алину. Желаю ей всего лучшего, дальнейшего развития и успехов в начинаниях.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть.

0: FM. Иногда для отличного результата нужно всего лишь дать 5. В Ростикс это знак. Мы сделали это вместе. Новые идеи, смелые решения и движение вперед. Вот наш стиль. Так что дай 5, коллеги. Передай ему привет, признание через наш портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
1: Настрой. Поднимаем здесь.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юлия Цой, ресторан Лихино Дулёва, должности директор ресторана. Инновации не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, и используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказов, например. У нас есть таблицы для заказа, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Еще одно сообщение в эфире нам написала Екатерина из Сызрани, Ростик Смангора. Екатерина выражает благодарность всем менеджерам из всех ресторанов за колоссальный труд. Вся работа держится на ваших сильных плечах. Поздравляю с праздником и вы лучшие!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
3: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. По данным наших метеорологов, сегодня над ресторанами наблюдается повышенное давление заказов. Ближе к обеду ожидается плотный фронт гостей с резкими порывами. Здравствуйте, а можно еще? И ой, я передумал. В районе кухни прогнозируется жара. Местами до состояния «кто взял мой фартук?». На кассе возможна переменная облачность и кратковременные осадки из вопросов «а где мой номер на экране?», «а где чек?» и классическое природное явление. Человек, который 10 минут изучает меню, а потом говорит, а что вы мне посоветуете. Во второй половине дня синоптики предупреждают о редком атмосферном явлении. Сотрудник, который пропал во время запара, уходя попить, внезапно появляется со словами «Ну что тут у вас?». Специалисты пока не могут объяснить происхождение этого феномена, но сотрудники наблюдают это уже много сезонов подряд. К вечеру циклон заказов начнет ослабевать. Ожидается постепенное прояснение, легкий ветер свободы и высокая вероятность услышать самые приятные слова дня. Все, ребята, смену закрываем. С вами была Люс Виктория, и я желаю всем хорошего настроения, крепких нервов, и чтобы запара сегодня проходила стороной, ну или хотя бы по очереди.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM.
4: Я в Ростикс.
5: На полную.
4: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Просыпайся! Работа есть в Rostix.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, анализ и принятие решений. Сильные решения принимаются на основе точных данных, а не эмоций. Лидер умеет самостоятельно действовать в стрессе, вовремя предотвращать проблемы, а на ошибках учиться. Компетенция в действии. Замечаю, предотвращаю и анализирую проблемы. Самостоятельно принимаю решения в интересах бизнеса. Признаю свои ошибки и разбираю их причины. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций».

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Ростикс флагман на связи, конкретно Роман Чернышов из Благовещенска. И Роман передает привет Насте 14. Отличного настроения, ты классная. Ребята, признавайте друг друга, дарите улыбки и хорошее настроение и пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM. Готов к движу?
5: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go.

Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Ну что, пятница уже в разгаре. Ну как, ощущается? Даже если впереди много задач, внутри все равно появляется ощущение легкости, потому что конец недели уже близко. Так что сегодня добавляем в день чуть больше музыки, чуть больше улыбок и двигаемся красиво к выходным.
0: Вайб в Ростикс.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Баных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. У нас есть определенные, так сказать, традиции. Мы с ребятками периодически собираемся, например, также после смен и болтаем в ресторане, либо ходим гулять. Также, если у нас появляются новенькие ребята, то мы проводим такую небольшую игру на собрании. Рассказываем каждый друг о друге, вплоть до любимого цвета или любимых сериалов, каких-то, может, хобби. Таким образом, мы находим маленькие ниточки связи, может быть, у ребят одинаковые хобби, одинаковые любимые фильмы, сериалы. И, соответственно, у нас создается такая дружная команда, которая помимо работы может еще общаться, гулять, дружить в нерабочее время.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Ростик» с Мега Новосибирск. Я хочу поздравить и поблагодарить свою чудесную команду с прохождением «Рост 2.0» с результатом A. Вы наша поддержка и опора, наша движущая сила и пример того, как работают настоящие профессионалы. Спасибо каждому, кто принял участие в подготовке ресторана, и вы удите. Для меня вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
2: Радио «Чилинфа».
3: Я в Rostix.
4: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go.
0: Chikin FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, и этот пятничный вечер – идеальное время для Rostix Dance Club. Танцевальный вайб, сочные треки и музыка, которая помогает перезагрузиться после рабочей недели. Так что оставайся на волне, сегодня будет громко, классно и вместе с тобой.
2: Chicken FM – твоя музыка.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Банах Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Я пришла, в принципе, в компанию, на работу в 2017 году. И как-то сначала, как это всем кажется, что это подработка для студентов. Ну как, вот когда ты студент. Но со временем я поняла, что я настолько сильно люблю ребят, с которыми я работаю. Я очень люблю общаться с гостями, я коммуникабельная. И то есть вот это вот живое общение, я могу много нового узнать, даже просто в обычном разговоре с гостем. И меня очень сильно привлекает как раз-таки вот то, что мы можем общаться с командой, с гостями. И вот так постепенно я начала понимать, что я хочу уже не подработку, а чтобы это была основная моя работа, и так доросла до директора. То есть я очень сильно ценю команду своих ребят и гостей вокруг себя.
0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. По данным наших метеорологов, сегодня над ресторанами наблюдается повышенное давление заказов. Ближе к обеду ожидается плотный фронт гостей с резкими порывами. Здравствуйте, а можно еще? И ой, я передумал. В районе кухни прогнозируется жара. Местами до состояния «кто взял мой фартук?». На кассе возможна переменная облачность и кратковременные осадки из вопросов «а где мой номер на экране?», «а где чек?» и классическое природное явление. Человек, который 10 минут изучает меню, а потом говорит, а что вы мне посоветуете. Во второй половине дня синоптики предупреждают о редком атмосферном явлении. Сотрудник, который пропал во время запара, уходя попить, внезапно появляется со словами «Ну что тут у вас?». Специалисты пока не могут объяснить происхождение этого феномена, но сотрудники наблюдают это уже много сезонов подряд. К вечеру циклон заказов начнет ослабевать. Ожидается постепенное прояснение, легкий ветер свободен, свободы и высокая вероятность услышать самые приятные слова дня. Все, ребята, смену закрываем. С вами была Люс Виктория, и я желаю всем хорошего настроения, крепких нервов, и чтобы запара сегодня проходила стороной, ну или хотя бы по очереди.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами я, Никита, и мы возвращаемся в золотые 90-е. В гостях у нас легендарный Евроденс. Вспомните яркие спортивные костюмы, рейв на стадионах и это неповторимое сочетание женского вокала с мужским рэпом. Это простой, мелодичный и безумно танцевальный жанр. Евроденс не пытался быть сложным и хотел делать людей счастливыми на танцполе, и у него это вполне получилось. Почувствуйте ностальгию с треком «Get Away». Ну а я пока прощаюсь, и пусть с вами всегда будет музыка со вкусом.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность заботы. Работа о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», «В Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Всем привет. Напоминаем, что ты можешь стать частью команды репортеров Чикен FM. Если ты любишь движ, общение, хочешь рассказывать про жизнь своего ресторана, это отличный шанс попробовать себя в новом амплуа. Заявка уже ждет тебя на сайте chicken.fm. Вступай, рассказывай про себя и становись новым репортером нашей корпоративной волны.
2: Горячие хиты.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. На моем карьерном пути мне очень сильно помогала Ксения Зобина, это директор ресторана «Гринвич Екатеринбург», и Надежда Вахушева, которая также была у меня раньше директором, и сейчас она территориальная управляющая. Они всегда меня поддерживали на моем пути, всегда мне давали какие-то подсказки, помощь, то есть вот прям мои коучи, наставники, которых я очень люблю, ценю и уважаю. И если бы не они, мне кажется, наверное, я бы, может быть, боялась дойти до того, где я сейчас.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. Я хочу поздравить, поблагодарить свою чудесную команду с прохождением «Рост 2.0» с результатом A. Вы наша поддержка и опора, наша движущая сила и пример того, как работают настоящие профессионалы. Спасибо каждому, кто принял участие в подготовке ресторана, и вы удите. Для меня вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Работа, работа, работа, работа, работа, работа.
4: Из «Ростикс».

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
2: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
2: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
2: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
3: Это имба.
4: Chicken FM рулит.
5: Turn it up, it's chicken time.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Never Lie». Слушаем.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM. Звучит со.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Настрой поднимаем здесь.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс» в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Делаем четко. Жарим музыкально.
1: Есть в Ростикс.
2: В Москве 15:00. А в Екатеринбурге

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет, сегодня пятница, отличный день для простых хороших вещей. Поддержать коллегу, пошутить, сказать кому-то спасибо, дать 5 после тяжелого момента на смене. И вроде мелочь, атмосфера вокруг меняется очень быстро, проверено. Так что не скупись на эмоции, ну а мы не будем жадничать на хорошую музыку. Впереди много отличного саунда здесь на Chicken FM.
0: Chicken FM, четкий бит твоей смены.

0: Команда. Амбициозность.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Это, мне кажется, цель каждого ресторана – быть лучшим в городе и зарабатывать много денег. Так что у нас точно такая же стоит цель – добиваться крутых результатов.
0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люстриктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. По данным наших метеорологов, сегодня над ресторанами наблюдается повышенное давление заказов. Ближе к обеду ожидается плотный фронт гостей с резкими порывами. Здравствуйте, а можно еще? И ой, я передумал. В районе кухни прогнозируется жара, местами до состояния «кто взял мой фартук?». На кассе возможна переменная облачность и кратковременные осадки из вопросов «а где мой номер на экране?», «а где чек?» и классическое природное явление. Человек, который 10 минут изучает меню, а потом говорит, а что вы мне посоветуете. Во второй половине дня синоптики предупреждают о редком атмосферном явлении. Сотрудник, который пропал во время запара, уходя попить, внезапно появляется словами «Ну что тут у вас?». Специалисты пока не могут объяснить происхождение этого феномена, но сотрудники наблюдают это уже много сезонов подряд. К вечеру циклон заказов начнет ослабевать. Ожидается постепенное прояснение, легкий ветер свободы и высокая вероятность услышать самые приятные слова дня. Все, ребята, смену закрываем. С вами была Люс Виктория, и я желаю всем хорошего настроения, крепких нервов, и чтобы запара сегодня проходила стороной, ну или хотя бы по очереди.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM.
3: Просыпайся. Работа есть в Ростикс. Просыпайся.

0: музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Ростикс».

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность построения отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций».

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Вайб в Ростикс.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой.

0: оценкой в рост 2-0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
1: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
0: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении и рост?
1: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
0: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
1: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
0: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
1: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
2: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM. Готов к движу.
0: Chicken

Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Говорят, у каждого сезона есть своя звезда. Почему звездой не стать тебе? Лига Роста уже принимает заявки на портале Академия до 1 июня. Будет громко, интересно и местами волнительно. Зато скучно точно не будет. Подписывайся на канал Я в Ростикс в Телеграме и Максе. Там все самое важное и все самое интересное.
2: Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Мы ездим в приюты, собираем животным, всей командой корм. Также вместе посещаем приюты, кормим собачек, проводим с ними время.
0: Команда репортеров «Чикен ФМ».
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Ростик» с Мега Новосибирск. Я хочу поздравить и поблагодарить свою чудесную команду с прохождением «Рост 2.0» с результатом A. Вы наша поддержка и опора, наша движущая сила и пример того, как работают настоящие профессионалы. Спасибо каждому, кто принял участие в подготовке ресторана, и вы удите. Для меня вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.
3: Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мир Фуан, я из Санкт-Петербурга, ресторан Росикс Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
2: Друзья, хочу сегодня поздравить особенного человека с его праздником. Вера!

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

60-90. Окружили меня как звезды, да. Они меня называют босс. Под ногами моими нет ни Rolls-Royce, нет ни Mustang. Под ногами бабаевый танк, снова стрельба. Пау-пау, кэш взял, забрал, да. Я нелегал. Под ногами бабаевый танк, снова стрельба.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Сделай эфир Chicken FM свои. В рубрике «Заказ принят» ты можешь поставить трек для своей команды. Заходи в телеграм-канал «Явростикс», открывай закреп и записывай голосовое сообщение с приветом и песней. Включай радио, твой трек уже на подходе. И не забудь проверить закреп, там все нюансы участия.
2: Vibe Vrostix.

0: Забота о гостях.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. У нас есть как новенькие гости, так и постоянные клиенты, наши любимые. У нас забота о гостях строится на том, что мы продаем вкусный продукт, соблюдаем высокую скорость обслуживания. Каждому гостю находим свой подход, чтобы ему захотелось к нам возвращаться снова и снова.
0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. По данным наших метеорологов, сегодня над ресторанами наблюдается повышенное давление заказов. Ближе к обеду ожидается плотный фронт гостей с резкими порывами. Здравствуйте, а можно еще? И ой, я передумал. В районе кухни прогнозируется жара. Местами до состояния «кто взял мой фартук?». На кассе возможна переменная облачность и кратковременные осадки из вопросов «а где мой номер на экране?», «а где чек?» и классическое природное явление. Человек, который 10 минут изучает меню, а потом говорит, а что вы мне посоветуете. Во второй половине дня синоптики предупреждают о редком атмосферном явлении. Сотрудник, который пропал во время запары, уходя попить, внезапно появляется словами «ну что тут у вас?». Специалисты пока не могут объяснить происхождение этого феномена, но сотрудники наблюдают это уже много сезонов подряд. К вечеру циклон заказов начнет ослабевать. Ожидается постепенное прояснение, легкий ветер свободен, свободы и высокая вероятность услышать самые приятные слова дня. Все, ребята, смену закрываем. С вами была Люст Виктория, и я желаю всем хорошего настроения, крепких нервов, и чтобы запара сегодня проходила стороной, ну или хотя бы по очереди.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Я в Ростикс. На полную.
3: Amazing sound.
4: Chicken FM. Всегда в движении.

0: красиво.
1: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
2: Горячие хиты.

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс» Канавинский, Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки рост.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Слатанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо, ребят.

0: этом за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по росту, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
1: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», «В Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Работаешь и параллельно пишешь свои хиты? Мы это уважаем. В программе «Музыка нашей команды» твой трек может зазвучать на Chicken FM. Скидывай его на электронный адрес radio@chicken.fm с нужной пометкой. Немного правил, чуть подготовки, и вот ты уже звучишь между сменами на Chicken FM.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Командная работа очень слаженная, каждый друг друга поддерживает, помогает. Мы очень открыты к этому, особенно открыты к обратной связи.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. Я хочу поздравить и поблагодарить свою чудесную команду с прохождением «Рост 2.0» с результатом A. Вы наша поддержка и опора, наша движущая сила и пример того, как работают настоящие профессионалы. Спасибо каждому, кто принял участие в подготовке ресторана, и вы удите. Для меня вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Ваши сообщения прилетают не только на нашем портале chicken.fm, но и через Telegram Chicken нижнее подчеркивание FM. Следующее сообщение из ресторана в Челябинске. Передайте, пожалуйста, привет Алмазу и пожелайте зеленого роста. Написала нам Настик. Настик, ну давай, в следующий раз, когда ты будешь отправлять сообщение, обязательно укажи, в каком ресторане работает адресат. А так, спасибо тебе за послание. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: У нас есть саунд.
3: Chicken FM. Есть
0: звучит сочно.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ралексу. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.
4: Эта песня твоя песенница. То, что забыто, навсегда сегодня вспомнится. И до утра от меня успокоишься. А на рассвете уснешь на стен. Где ты?

разбитые сердца. До тебя не верился, я обращаюсь к небесам. Я молился до тебя, после снова о тебе писал. Если спросят про боль мою, в чем причина, я не задумываясь, назову им по имя. Я в четырех стенах, тишина, пустота.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Иногда для отличного результата нужно всего лишь дать 5. В Ростикс это знак. Мы сделали это вместе. Новые идеи, смелые решения и движение вперед. Вот наш стиль. Так что дай 5, коллеги, передай ему привет, признание через наш портал chicken.fm или через Telegram chicken_fm.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Я выбрала «Ростик» за то, что тут хорошая команда. Вот я когда пришла в компанию, мне первым делом понравилась команда. То, как ко мне отнеслись, как мне помогали и помогали развиваться.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи ресторан «Ростикс Проспект» в Пензе. Нам пишет из мира. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, коллеги. Всем хорошего настроения и позитива. Улыбчивого настроения и тебе, из мира. Спасибо, что ты вместе с нами. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
3: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. По данным наших метеорологов, сегодня над ресторанами наблюдается повышенное давление заказов. Ближе к обеду ожидается плотный фронт гостей с резкими порывами. Здравствуйте, а можно еще? И ой, я передумал. В районе кухни прогнозируется жара. Местами до состояния «кто взял мой фартук?». На кассе возможна переменная облачность и кратковременные осадки из вопросов «а где мой номер на экране?», «а где чек?» и «класс». Классическое природное явление. Человек, который 10 минут изучает меню, а потом говорит, а что вы мне посоветуете. Во второй половине дня синоптики предупреждают о редком атмосферном явлении. Сотрудник, который пропал во время запара, уходя попить, внезапно появляется со словами «Ну что тут у вас?». Специалисты пока не могут объяснить происхождение этого феномена, но сотрудники наблюдают это уже много сезонов подряд. К вечеру циклон заказов начнет ослабевать. Ожидается постепенное прояснение, легкий ветер свободен. Свободы и высокая вероятность услышать самые приятные слова дня. Все, ребята, смену закрываем. С вами была Люс Виктория, и я желаю всем хорошего настроения, крепких нервов, и чтобы запара сегодня проходила стороной, ну или хотя бы по очереди.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: компетенции лидеров Ростикс. Про людей. Ценность. Развитие себя и других. Личный рост. Честная работа на смене начинается с готовности расти. Мы открыто смотрим на свои сильные стороны, развиваем навыки и спокойно принимаем подсказки коллег ради общего комфорта. Компетенция в действии. Совершенствую знания и профессиональные навыки. Запрашиваю обратную связь и меняю поведение. Знаю свой потенциал и слабые стороны. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда Ростикс. Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита из ресторана «Ростикс Юность», поэтому готовьтесь улыбаться до ушей. Сегодня в гостях «Хэппи Хардкор». Представьте, ураганная скорость в 160-180 ударов в минуту, но вместо агрессии детские или эйфорические мелодии и ускоренные вокалы. Это чистый серотонин. И чтобы получить дозу радости, включаю вам прекрасного музыкального исполнителя DJ Serl. Уверен, у вас поднимется настроение. Ну, я с вами пока прощаюсь. До скорого!

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана.

0: отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
0: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
0: Я хочу признать свою команду менеджеров – Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных «Рост 2.0».
2: Высокая оценка в «Рост 2.0». Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, на связи Тигран. Он передает привет всем своим коллегам, всем ресторанам Москвы и продуктивной трудовой недели. Ура! Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm, также через наш телеграм chicken_FM.
2: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM. Готов к движу.
5: Chicken FM.

Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Зажигаю с командой.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи.

0: «Мой наставник».
1: Худякова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Из действующих это директор ресторана мой, Суворова Елена. Также очень сильно помогает и поддерживаем друг друга с моими менеджерами. Это Таефа Минты, Бартлина, Клан Анна.
0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
2: Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростикс». Здесь Виолетта, «Ростикс Тайга», город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня «BLXXD Honeywood» Бэйлэста. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. Я хочу поздравить, поблагодарить свою чудесную команду с прохождением «Рост 2.0» с результатом A. Вы наша поддержка и опора, наша движущая сила и пример того, как работают настоящие профессионалы. Спасибо каждому, кто принял участие в подготовке ресторана, и вы удите. Для меня вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: поздравляем коллег, отмечаем вместе. Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс» в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Настоящий слэй-вайб.

0: Команда. Амбициозность.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Мы стараемся, мы максимально обучаем персонал. Мы планируем открывать площадку, увеличивать время работы ресторана.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люстрик Тория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. По данным наших метеорологов, сегодня над ресторанами наблюдается повышенное давление заказов. Ближе к обеду ожидается плотный фронт гостей с резкими порывами. Здравствуйте, а можно еще? И ой, я передумал. В районе кухни прогнозируется жара. Местами до состояния «кто взял мой фартук?». На кассе возможна переменная облачность и кратковременные осадки из вопросов «а где мой номер на экране?», «а где чек?» и классический. Классическое природное явление. Человек, который 10 минут изучает меню, а потом говорит, а что вы мне посоветуете. Во второй половине дня синоптики предупреждают о редком атмосферном явлении. Сотрудник, который пропал во время запара, уходя попить, внезапно появляется со словами «Ну что тут у вас?». Специалисты пока не могут объяснить происхождение этого феномена, но сотрудники наблюдают это уже много сезонов подряд. К вечеру циклон заказов начнет ослабевать. Ожидается постепенное прояснение, легкий ветер свободы и высокая вероятность услышать самые приятные слова дня. Все, ребята, смену закрываем. С вами была Люст Виктория, и я желаю всем хорошего настроения, крепких нервов, и чтобы запара сегодня проходила стороной, ну или хотя бы по очереди.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM.
2: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», «В Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал...

on, we'll hold you back. Holding on, we'll hold you back.

0: Команда. Большое сердце.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. У нас есть сотрудники, которые, допустим, занимаются благотворительностью в каком плане? У нас в городе каждую осень проходит марафон, куда собирают денежки больным деткам, именно в нашем городе. И мы, вот, допустим, во время этого марафона сбрасываемся и относимся.
0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле функ. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. Я хочу поздравить и поблагодарить свою чудесную команду с прохождением «Рост 2.0» с результатом A. Вы наша поддержка и опора, наша движущая сила и пример того, как работают настоящие профессионалы. Спасибо каждому, кто принял участие в подготовке ресторана, и вы удите. Для меня вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть. Ростикс
3: Dance Club. Настоящий слэй вайб.
4: How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

Because we can communicate.

harmonies, but rich rhythms and rich harmonies.

0: Забота о гостях.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Постоянные у нас посетители есть, это как правило. У нас очень много в городе учебных заведений. Ну, это школьники, студенты. По большому счету, естественно, заказывают, как правило, одно и то же, но мы им предлагаем, когда выходят у нас новиночки, обязательно.
0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщения принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Good vibes
2: only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. По данным наших метеорологов, сегодня над ресторанами наблюдается повышенное давление заказов. Ближе к обеду ожидается плотный фронт гостей с резкими порывами. Здравствуйте, а можно еще? И ой, я передумал. В районе кухни прогнозируется жара. Местами до состояния «кто взял мой фартук?». На кассе возможна переменная облачность и кратковременные осадки из вопросов «а где мой номер на экране?», «а где чек?» и классическое природное явление. Человек, который 10 минут изучает меню, а потом говорит, а что вы мне посоветуете. Во второй половине дня синоптики предупреждают о редком атмосферном явлении. Сотрудник, который пропал во время запара, уходя попить, внезапно появляется словами «Ну что тут у вас?». Специалисты пока не могут объяснить происхождение этого феномена, но сотрудники наблюдают это уже много сезонов подряд. К вечеру циклон заказов начнет ослабевать. Ожидается постепенное прояснение, легкий ветер свободы и высокая вероятность услышать самые приятные слова дня. Все, ребята, смену закрываем. С вами была Люст Виктория, и я желаю всем хорошего настроения, крепких нервов, и чтобы запара сегодня проходила стороной, ну или хотя бы по очереди.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM.
2: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Поздравляем коллег! Отмечаем вместе! Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Росаудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду «Ростикс Аура Новосибирск». Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on.

0: каждый день с 20.00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня, как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно!
0: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Лига Роста официально в игре. А значит, впереди новые вызовы, знакомства и моменты, когда захочется сказать «это было мощно». Заявки принимаются до 1 июня на портале Академия. И да, без легкого волнения никуда. Иначе, где потом брать красивые истории для рассказов? Все новости будут в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Ну, работу в Рощице я выбрала просто ради подработки. Не думала, что задержусь здесь надолго, как, наверное, думают многие люди. В итоге так получилось, что теперь я доросла до младшего менеджера смены. Меня поддерживали коллеги, они видели, у меня написал. И было очень приятно это чувствовать и расти в должности.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Вика из ресторана «Ростикс Уральская» в Екатеринбурге. Вика передает привет всем своим сотрудникам на смене и желаю выжить в 50-50. Надеюсь, все поняли, а мы Вике передаем персональный привет. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: красиво.
1: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Командная работа. Командное радио «Чикен ФМ».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, Ростик, Золотая Миля на связи, Артем Кисляк. И Артем передает привет своей команде, директору ресторана, прекрасной, очаровательной и всеми любимой Елене. Желаю хороших продаж, выполнения результатов и замечательного настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если вечер немного устал, добавь бит. В Rostix Dance Club прокачают любую смену. Немного движения у панеры, легкий грув у кассы и энергия возвращается. Когда играет правильная музыка, работа идет в ритме. Каждый вечер на Chicken FM только сочные треки в Rostix Dance Club.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер тренера, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 9. Я очень хочу поблагодарить своего директора Пермяков Марка Александровича, потому что он помогал в периоде всего моего развития. После появления его в нашем ресторане он дал мне такой толчок развиваться дальше, быть уверенным в себе. И также он создает атмосферу в коллективе.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Миров Иван, я из ресторана Ростикс Хасыгина, Санкт-Петербург, и я хочу посвятить следующий трек своему менеджеру смены, самой лучшей, Гадяевой Таисе.
2: Друзья!

0: связи с командой.
1: Продолжаем наш марафон добрых слов. На связи Никита из ресторана «Ростикс Минина» в Нижнем Новгороде. Никита передает привет своей команде, желает хороших продаж, отличного настроения и также поздравляет заместителя директора Алину. Желаю ей всего лучшего, дальнейшего развития и успехов в начинаниях.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Personal VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Еще одно сообщение в эфире нам написала Екатерина из Сызрани, Ростикс Мангора. Екатерина выражает благодарность всем менеджерам из всех. Екатерина из Сызрани, Ростикс Мангора. Екатерина выражает благодарность всем менеджерам из всех ресторанов за колоссальный труд.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс» в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Мысли позитивно, на волне кар.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Идеальная смена — это когда все сошлось. Гость доволен, команда в потоке, и результат радует. И это не случайность, это мы так работаем каждый день. Поблагодарить того, кто сделал этот день лучше. Передай ему привет через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна, я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. Мы рестораном участвуем в программе Best Practice. Мы предложили форму для сотрудников full-time разработать, чтобы ребята хотели работать больше и выделяться из команды.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет, меня зовут Алексей Поздеев, я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростикс флагман на связи, конкретно Роман Чернышов из Благовещенска. И Роман передает привет Насте 14. Отличного настроения, ты классная. Ребята, признавайте друг друга, дарите улыбки и хорошее настроение, пишите chicken.fm.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Поздравляем коллег! Отмечаем вместе! Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

Тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс. Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken

0: мое, да она просто все мое, она просто все мое, а че касаемое,
1: а че касаемо, да он просто все мое, это просто все мое, че касаемо.

получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», «В Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь добавить свой вайб в эфир Chicken FM? Это проще, чем кажется. Заказ принят, твой выход в эфир. Найди закреп в телеграм-канале Евростикс, оставь голосовуху с приветом и названием трека, а затем слушай эфир и встречай свою песню на волне. А чтобы все прошло идеально, загляни в закреп, там правила и детали.